0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Дачные объявления. Удачный час на Радио Дача.
1: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова
1: и дарите любимые песни.
0: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
2: 222-96-2.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача.
3: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Виктория Дайнеко.

0: Реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
2: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
2: Андрей Державин.
3: Полина Гагарина.
2: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радость

пожелаю то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, что в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино

0: все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: В Магнитогорске 7 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джей Ку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джей Ку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джей Ку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос».
9: Только в июле.
8: Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос», Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
10: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Белые медведи в Магнитогорске?
13: Белые медведи в Магнитогорске!
14: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай Басков.
2: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
1: Александр Иванов и группа «Рондо».
3: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
0: Владимир Пресняков.
4: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
5: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе «Секрет императора «Актив Плюс» три мощных растения экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
10: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам Сатогород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе?
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
13: Возрастное ограничение 0+.
14: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже. 0+.

0: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Радио «Дача». Хотела передать привет из Саратовской области, города Балаково, своим родным, любимым, любимому мужу Григорию, детям, внукам. И пожелать всем здоровья, чтобы было все хорошо. И поставьте, пожалуйста, песню «Пелагея». Спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи! Медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже. 0+.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Ольга Зарубина.

0: номинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я из Нижегородской области, поселок Останкино. Хочу передать привет своей любимой жене, сказать песню «Руки вверх, крошка моя». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 24 июля. На последнем заседании 19 июня регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Сейчас показатель составляет 14,25 годовых. В пресс-релизе по итогам июньского заседания по ключевой ставке Банк России подчеркнул, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Поэтому может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии. Тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера планируется зарегистрировать в России до конца текущего года. Об этом заявила первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева. Кроме того, по ее словам, в этом году на рынок выйдет препарат для лечения легочной артериальной гипертензии. Параллельно завершается подготовка еще трех лекарств для редких заболеваний. Уточняется, что разработка имеет важное значение для раннего выявления тяжелого заболевания, вызывающего прогрессирующий распад памяти и деменцию. Своевременная диагностика позволит врачам быстрее эффективнее оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам при атрофии головного мозга. Многие россияне до сих пор избегают визитов к психологу из-за укоренившихся убеждений и финансовых барьеров. Как пишет газета «Ру», на постсоветском пространстве по-прежнему сильна установка «совсем нужно справляться самому». Обращение за помощью нередко воспринимается как слабость, что вызывает внутренний стыд. В Москве и Подмосковье сегодня ожидаются гроза и кратковременный дождь. Как сообщили в гидрометцентре, при грозе порывы южного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Днем воздух столицы прогреется до 28-30 градусов, по области до плюс 30. Предстоящей ночью осадков не ожидается. В Москве будет от 11 до 13 градусов, в Подмосковье до 16. Оранжевый уровень погодной опасности сегодня будет из-за жары. Этот выпуск завершен. Гости из будущего «Лучшее в тебе» прозвучит далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас.

0: спишь, что нового скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, намек, подскажи. Мы от этого бежим быстро, как
1: огонь. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
1: Это радио «Дача».

0: Так-то просто любовь нарисовать — это чувство вообще не поддается никакому воздействию извне, появляется самостоятельно, а также самостоятельно может сердце покинуть, и ничего любви не прикажешь. Очень своенравное это явление. Но уверенность есть. Если однажды любовь заглянула в ваше сердце, значит, самые разные ее краски вы еще почувствуете. Нужно только немного подождать. О красках, которые ждут разные знаки зодиака в этот день, расскажу уже через 5 минут. Не пропустите гороскоп на радио «Дача». До этого послушаем хиты Алсу и Владислава Агафонова. Меня зовут Даня Борисов. Отличного вам начала дня.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
11: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Радио Дача.
1: Знакомлю вас с гороскопом на 20 июля, понедельник. Овны, львы и стрельцы, вам не стоит принимать решения под влиянием первого впечатления. Если какое-то предложение кажется идеальным, дайте себе хотя бы несколько часов на размышления. Тельцы, девы и весы смогут наконец разобраться в вопросах, которые долго откладывались. День благоприятен для оформления документов, обсуждения зарплаты, поиска новой работы или планирования крупных покупок. Близнецы, водолеи и рыбы окажутся в центре общения. Возможно, неожиданная встреча, которая изменит планы на ближайшие недели. Раки, скорпионы и козероги почувствуют желание навести порядок не только дома, но и в собственной жизни. Хороший день, чтобы избавиться от того, что давно мешает двигаться вперед.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Мы вот ни про кого не забываем, ни про одного слушателя радиодачи, участвующего в акции «Лето с сюрпризом». Каждую анкетку просматриваем, авторам самых интересных снимков звоним, чтобы вручить классный приз для удачного отдыха и отправить финал нашего солнечного проекта. Эту механику реализуем уже через 10 минут. Узнаем имя человека, который будет бороться за один из двух главных призов. В этом сезоне у нас на кону парные круизы из Сочи в Турцию на морском лайнере. Успейте принять участие в акции и вы, заходите на сайт radiodacha.ru, читайте подробную информацию. Каждое буднее утро объявляем финалистов проекта «Лето с сюрпризом» на радиодача.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
5: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах «Ситна» торт песочный «Наполеон домашний» всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. «Ситна» – свое, родное, свежее.
14: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр «Регинас», Магнитогорск.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Продолжаем подводить итоги нашей всероссийской акции «Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня этот обмен будем совершать с Камилой из Казани. Камила, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Вы прислали нам фотографию из своего путешествия к одному из великих чудес света. К египетским пирамидам вы ездили, катались там на верблюде, как я вижу на фотографии. И фото очень интересно тем, что вы держите пирамиду...
2: рукой.
1: Ну да, держите рукой пирамиду, так сверху очень интересно. Зайдите, друзья, на сайт radiodacha.ru, фото там уже опубликовано, посмотрите на фото Камилы. Расскажите, как свершилось это ваше путешествие?
2: Ой, мы полетели с семьей в Египет, и, в принципе, никаких экскурсий не планировалось, но в отеле к нам подошел гид и предложил съездить к великому чуду света, это к пирамидам. Мы с сестрой прям очень сильно загорелись. Поездка была довольно-таки долгой, на автобусе мы ехали 7 часов в одну сторону, потом 7 часов в обратную сторону, но оно того стоило. Мы посетили 3 пирамиды. Там есть маленькая, средняя и большая. Побывать внутри мне удалось, к сожалению, только в маленькой, потому что время было ограничено, но эмоции было не описать. При спуске в пирамиду захватывало дыхание. Всякие рисунки на стенах. Мы побывали в одной из гробниц, где когда-то лежала мумия, как мы поняли.
1: О, величественно, прямо историческое такое путешествие получилось.
2: Да, было вообще классно. Эмоции прям зашкаливали.
1: Камила, я рад, что у вас получилось познакомиться с одним из чудес света, даже побывать в нем. За эту вашу поездку хотим наградить вас сумкой-шопером от команды «Радиодача». И под номером 28 вы проходите в финал нашей акции. Напомню, в конце августа мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодача» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое, очень приятно.
1: Впервые участвуете у нас в акции?
2: Да, впервые.
1: Первый раз и сразу проходите финал. Вы большая молодец, точно удачливый человек. Спасибо, что приняли участие, что подняли трубочку. Желаю вам удачи в финале. И вы, друзья, тоже заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свой солнечный снимок следующего победителя. Назовем завтра утром.
0: Лето с сюрпризом на «Радиодача». Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин,

0: prote.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Сургутнефть».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир. Я вам звоню из города Москвы. Я передаю большой пламенный привет своей супруге Ирине и хочу ее поздравить с хорошей погодой, с хорошим настроением. Иринка, ты у меня самая любимая и дорогая, и самая красивая на свете. Мы тебя с сыном Владиславом просто боготворим. И поставьте, пожалуйста, песню «За глаза твои карие». Спасибо огромное, радио «Дача». Я вас люблю.

0: на суточно.
1: 6+.
2: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
3: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Кабмин утвердил комплекс мер по совершенствованию медицинского образования. Об этом сообщает ТАСС. Реформа затронет целевой прием, учебные программы, повышение квалификации, а также кадровый и научный потенциал профильных организаций. Ответственными назначены Минздрав, Миноборнауки, Минпросвещение, Роструд, региональные власти и заказчики целевого обучения. Первые результаты правительство ожидает уже в следующем году. В дальнейшем отчетность станет ежегодной. Среди ключевых нововведений – допуск координаторов второго года к работе врачами-стажерами, усиление подготовки управленцев и расширение практики выездных бригад, которые будут работать вахтовым методом в разных регионах. Участие в третьем саммите «Россия и Африка», который намечен на октябрь этого года, уже подтвердили свыше 30 государств континента. Об этом ТАСС сообщил директор департамента государств Африки МИД. По словам дипломата, с учетом, что всего в Африке насчитывается 54 государства, это весьма высокий показатель. Отмечается, что впереди есть еще время, и процесс согласования продолжается. Список государств, выражающих готовность направить свои делегации, ежедневно расширяется. По данным госавтоинспекции, которые приводят издание «Коммерсант», за январь-июнь текущего года в России зарегистрировано около 3000 аварий с участием велосипедистов, в которых пострадали люди. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате погибли 123 человека, еще более 2000 получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее количество таких ДТП отмечено в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Красноярской областях. Параллельно зафиксирован рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности. Речь о электросамокатах, моноколесах и гидроскутеров. Число подобных происшествий увеличилось на 32%. Кроме того, на 9% выросло и число ДТП с участием автобусов. Эксперты связывают динамику с сезонным увеличением числа пользователей микромобильного транспорта и недостаточно развитой инфраструктуры для его безопасного движения. Это все новости к данной минуте.
2: Прямо сейчас.

0: Группа «Динамит» на радио «Дачу» рассказали за 2 минуты нам целую историю любви. За эти минуты они вдвоем успели побыть и влюбиться, и даже расстаться. Все как в жизни. Еще вчера вместе, сегодня уже по разным городам. Каждому, кто волею судьбы разделен со своим человеком сердце, желаю поскорее с ним встретиться. Как мы в эфире радио «Дачу» уже совсем скоро встретимся с рубрикой «Праздник каждый день». Там об одном интересном событии расскажу. К слову, о праздниках очень интересно и отмечается сегодня, который вам поможет ненадолго встретиться с любимым. День дневного сна. Обязательно отпразднуйте сегодня, друзья.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
11: Только в июле.
10: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
12: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Каждый день на радио «Дача».
1: 20 июля отмечают Международный день торта. Праздник появился для реализации простой идеи – объединить людей. И даже девиз события имеется, звучит он так: «Я приду к тебе с тортом». За чашкой чая и кусочком любимого десерта любые разговоры сразу приобретают откровенный оттенок. Сегодня есть отличный повод отправиться к коллеге любимому или к подружке, пообсуждать жизнь да выпить чаю.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника.

0: Популярные солнечные хиты Анны Семенович и Алексея Петрухина слушаем на радио «Дача в эти минуты». Это, между прочим, новинка нашего эфира, значит, песня имеет все шансы попасть в наш хит-парад в горячую десятку на радио «Дача». Каждую пятницу в 19 часов по московскому времени мы расставляем ваши любимые песни по местам, чтобы обожаемой композиции помочь ворваться в чарт. Заказывайте ее чаще в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Ну и не пропускайте горячую десятку на радио «Дача» по пятницу.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный 4 метра в секунду.

0: Реклама.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: между тем все так же мир хорош. Проснись и бой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз.
1: Легко сказать, а вот сделать, лично я после своего пробуждения в 5.30 петь уж совсем не хотел, но в голове играла эта строчка: пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Первым в плане, наверное, порядкового номера. Кто первый встал, посмеялся над собой, что так рано, тот и получает весь успех, друзья. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент» и классные песни Максима Олейникова и Натальи Ветлицкой здесь на Радио Дача. Отличного вам начала дня.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имея сопротивопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина Руцева. Звоню из Нижнего Новгорода. Хочу передать привет подруге Нине Кулеминой и для нее песню «Группа «Унесенная ветром». Пожелаю тебе, подруга, здоровья, счастья, мир твоей семье. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин направил поздравления коллективу и ветеранам «АвтоВАЗа» в связи с 60-летием предприятия. Глава государства назвал строительство завода на берегу Волги значимым событием для отечественной промышленности и отметил вклад предприятия в укрепление экономического потенциала страны. В поздравлении подчеркивается, что за 6 десятилетий на заводе были реализованы ряд конструкторских разработок и налажен выпуск нескольких моделей легковых автомобилей. Владимир Путин также указал на преемственность профессиональных традиций в коллективе и отдельно упомянул работу предприятия по подготовке молодых кадров и решению социальных вопросов коллектива. Добавлю, АвтоВАЗ – один из крупнейших российских автопроизводителей, основанный в 1966 году. Лето в эфире радиодачи продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий снимок и написать, почему выбрали именно это фото для участия. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. В Москве и Подмосковье сегодня ожидаются гроза и кратковременный дождь. Как сообщили в гидрометцентре, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Днем воздух в столице прогреется до плюс 28 градусов, по области до 30. Предстоящей ночью осадков не ожидается. В Москве будет от 11 до 13 градусов, в Подмосковье до плюс 16. Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать из-за жары до вечера. Между тем, в середине недели в столицу вновь придут затяжные дожди, однако, по данным синоптиков, сильных ливней не ожидается. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире «Радио Дача» открывает певица Слава. Песня «Одиночество» сразу после выпуска прозвучит в нашем эфире.
0: Прямо сейчас

0: хорошо.
1: Хорошо.
0: Там, где есть радио «Дача». Хорошо.
1: Хорошо.
0: Там, где есть радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

0: все мы заходим на этот сайт, о котором Иванушки поют в эфире радио «Дача» безнадега.ру. Особенно в понедельник многие любят там зависнуть, но любые трудности вам будут по плечу, если преодолевать их в правильной компании. Например, справляться с неожиданным наступлением рабочих будней всегда помогут любимые хиты. Их в эфире радио «Дача» для вас море, друзья. Уже через 5 минут нас ждет тот самый хит. В одноименной рубрике сегодня вспомним классную песню Витаса. Он споет нам свою легендарную оперу номер 2. До этого не пропустите композицию Таисии Повалий здесь на волнах радио «Дача».
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
15: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066

0: Новинка Калибри и Мавика, песня «Я теперь жених» продолжает эфир радио «Дача». В свадебных всевозможных видео уже есть моменты, да, когда жених, снимаются приготовления жениха к свадьбе. И вот, мне кажется, эта песня отлично подойдет под такой момент, если, конечно, жених активный, будет танцевать и показывать, как собирается. Шикарным хитом продолжили час. Впереди нас ждет еще больше вашей любимой музыки. Скоро послушаем композиции «Фабрики» Татьяны Булановой, а также Никиты и Марии Зайцевой на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Если этим летом с вами тоже случилось какое-то приключение, например, саму золотую рыбку удалось поймать, и вы запечатлели этот момент на фото, обязательно поделитесь снимком с командой «Радиодача». В акции «Лето сюрприза» мы меняем ваши солнечные фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Каждое буднее утро отправляем людей в финал нашего проекта, где мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодача» отправятся в парные круизы по маршруту из Сочи в Турцию на морском лайнере. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет. Подробности читайте на сайте radiodacha.ru.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: Три

0: «Хочет в Турцию». Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: «Вокруг света» празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема июльского выпуска – «Авантюра века». Узнаем о парадоксах безумного чаепития Льюиса Кэрролла, ошибках Одиссея и Нолана и о том, какими были на вкус исчезнувшие цивилизации. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: на суточном.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, меня зовут Наталья Почебякина, я из Краснодарского края, хутор Кинове. Передаю привет своему мужу Почебякину Сергею, ему здоровья крепкого, чтобы быстрее он вернулся домой, мы его очень сильно ждем и любим. Поставьте для нас хорошую песню. Спасибо.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
3: В студии Радио Дача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Участие в третьем саммите «Россия-Африка», который намечен на октябрь текущего года, уже подтвердили свыше 30 государств континента. Об этом ТАСС сообщил директор департамента государств Африки МИД. По словам дипломата, с учетом всего в Африке насчитывается 54 государства. Это весьма высокий показатель. Отмечается, что впереди еще есть время, и процесс согласования продолжается. Список государств, выражающих готовность направить свои делегации, ежедневно расширяется. Во втором квартале текущего года командировочная активность российских компаний сохранила стабильные показатели, однако структура деловых поездок изменилась, об этом пишет издание «Газета.ру». Так, за апрель-июнь спрос на авиабилеты для служебных командировок внутри страны снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя продолжительность одной деловой поездки увеличилась на 30% с 5 до 6 дней. Эксперты связывают это с оптимизацией бизнес-процессов. Компании стремятся максимизировать эффективность каждой командировки, совмещая в одной поездке большее число встреч и переговоров. Динамика деловой мобильности, как отмечают аналитики, отражает текущее состояние и приоритеты отдельных секторов экономики. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Этот информационный выпуск завершен. Следующий через час наш музыкальный эфир открывает песня «Одиночество» в исполнении певицы Славы. Всем отличного дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
2: Прямо сейчас

0: вечер. До скорой встречи.
1: Кому и скажем до скорой встречи, так это выходным, друзья. Прощаемся с ними на 5 дней, которые, я надеюсь, достаточно быстро пролетят. Будут насыщены интересными событиями, а не только трудовыми заботами. Ну а если вы в отпуске, то уверен, у вас и так ожидается одна из лучших недель в году. Окружим вас в это время еще и хорошей музыкой. Далее на радиодаче хиты группы Дюна, Султана Лагучева, а также певицы Алсу. Всем отличного настроения в компании «Радиодача».
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода Джейку Регинос». Повторим: «Амода Джейку Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
10: Только в июле.
9: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
11: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 24.

0: хит участницы юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни» в Москве, певицы Чепик, продолжает эфир «Радиодача». Песня называется «Пять минут назад». У меня есть возможность рассказать вам о будущем, друзья, о четверге. Именно в этот день в эфире Муз-ТВ выходит эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В 9 утра вас будет ждать шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также возможность узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Поделиться своим настроением может каждый. Сканируйте специальный QR-код во время трансляции, приходите на сайт и оставляйте свое послание для зрителей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
14: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон «Роденшток». 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

0: Еще одна участница юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» в Москве, Полина Гагарина. В эфире слушаем ее легендарную композицию «Нет». Парочку удачных песен Полины услышим уже 26 сентября в Лайф-арене. Она придет поздравить радиодачу с 20-летием вместе с Николаем Басковым, Григорием Лепсом, Ольгой Зарубиной, группой «Нана» и еще более 20 артистов выступят для нас в этот вечер. Не хватает в списке приглашенных гостей только вас, друзья. Заходите на сайт удачныепесни.рф, покупайте себе билеты на лучшие места для зрителей старше 12 лет. Ну а я, Даня Борисов, на этом прощаюсь. Через 10 минут не пропустите в нашем эфире «Удачный час». Время приветов и поздравлений.
1: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков.
3: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я звоню вам из города Иваново. Хочу поздравить своего лучшего друга Дронова Дениса Евгеньевича с днем рождения. Пожелать ему здоровья, счастья, благополучия, всех благ. А в качестве музыкального подарка хочу заказать песню Юрия Шатунова «День рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Мы народный ансамбль русской песни «Рябинушка» из села Красная Башкирия. Хотим поздравить нашего хорошего руководителя и замечательного баяниста Габитова Юрия Хатипыча с днем рождения из села Аскарова. И пожелать ему крепкого здоровья, кавказского долголетия, семейного счастья, благополучия, радости жизни. И поставьте, пожалуйста, для него песню «Там за туманами». Спасибо, Радио Дача.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонит из Золотого Магнитогорска Василий Васильевич Загреба. 19 июля, день металлурга. От всей души поздравляю всех работников огневой профессии. Желаю здоровья, семейного благополучия. Вам, радио «Дача», огромное спасибо. С уважением, Василий Васильевич Загреба. До свидания.

0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Хочу передать привет своим близким. Моих близких зовут мама Марина, папа Павел и любимый человек Анатолий. Поставить для них песню «На эфир голубоглазые». Спасибо, радио «Дача». Желаю хорошего дня.

0: «Личный час» продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуй, радио «Дача». Я Кудрявцева Наталья из Магнитогорска. Сегодня я хочу поздравить очень хорошего друга, мужа, отца, дедушку с днем рождения, Абсатарова Макарима. Макарим, мы тебя любим очень. Живи долго-долго. Здоровья, счастья тебе и удачи тебе во всем на хорошей. Присоединяются все друзья, знакомые, семья, жена, дети и внуки. Спасибо, радио «Дача». Мы вас очень любим.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Максим. Хотел бы передать привет своей маме. Ее зовут Татьяна. Желаю ей хорошего дня и ставлю для нее песню Артура Пирожкова. Спасибо, Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Арома Дроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе?
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
13: Возрастное ограничение 0+.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звонит вам Татьяна. Хочу поздравить свою дочку Олесю. С отпуском она отдыхает. Хорошего, веселого отпуска. И поставьте ей в подарок песню «Закурю и брошу». А вам процветания и всего хорошего.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222 96 и 2. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Кудряшова Елена. Поздравляю папу с днем рождения Борисова Николая Михайловича. Всего хорошего и самое главное здоровья. Песню поставьте, пожалуйста, на ваше усмотрение.

0: Реклама.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.

0: Белые медведи на льду!
1: Белые медведи на льду!
2: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Никита Платонов. Я бы хотел передать привет моему другу Владимиру Мерехову и еще моему самому близкому другу Сереже Зеленому. Поставить песню «Самый-самый». Спасибо, радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Звать меня Лидия Владимировна. Хочу поздравить своего племянника Альберта с днем рождения. Альберт, желаю день рождения, успехов и везения, удачи и внимания, любви и понимания, здоровья крепкого тебе, лишь только лучшего в судьбе. Будь счастлив, весел и богат. Пусть прозвучит для него песня «С днем рождения». Большое спасибо, любимая радио «Дача».

Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Кудряшова Маргарита. Я вам звоню из города Магнитогорск. Передаю привет своей мамочке любимой и прошу песню Ивана Купала.
2: Здорово, Кудряшова!
3: Здоровенькая!
2: Что вы делаете?
3: Обряди вам, милый, я мню!
2: Умните!

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Мы соседи. Дома номер 2 по улице Карла Маркса, села Красной Башкирии. Хотим поздравить свою соседку Ярошову Назиру с днем рождения. И пожелать ей доброго, крепкого, хорошего здоровья, семейного счастья, благополучия, радостных дней, удачи во всех ее делах. И заказать для нее песню Надежды Кадышевой. Спасибо, Радио Удачи.

0: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Правительство направит Белгородской области около 5,5 миллиардов рублей на приобретение, установку и подключение десятков котельных к сетям теплоснабжения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании. Глава Кабмина подчеркнул, что приграничные районы находятся в сложных условиях, и задача государства обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры, особенно топливно-энергетического и ЖКХ комплексов. Средства пойдут на то, чтобы в жилых домах, детских садах, больницах и других социальных учреждениях были свет, вода и тепло. Михаил Мишустин также отметил важность создания условий для восстановления и дальнейшего развития этих территорий, чтобы люди могли двигаться вперед, несмотря на текущие трудности. Российские торговые центры за 7 лет потеряли почти 30% посетителей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на подсчет аналитиков. Средняя посещаемость российских торговых центров по итогам 28 недель этого года составила 356 человек в день на 1000 квадратных метров арендуемой площади. За аналогичный период 2019 года посещаемость составляла почти 500 посетителей. Снижение трафика происходит на фоне устойчивого роста доли онлайн-торговли в России, которая остается одной из самых высоких в мире. Эксперты связывают тренд с изменением потребительских привычек и активным развитием электронной коммерции. На Солнце сегодня и завтра возможны вспышки предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Но в целом вспышечная солнечная активность в эти дни будет низкой, указали ученые. При этом вспышки могут сопровождаться выбросом плазмы, что при достижении Земли может провоцировать на планете магнитные бури. Добавлю, в начале июля завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности, который наблюдался с конца июня. Как уточнили в лаборатории, всплеск прошел по достаточно спокойному сценарию. Это все новости к данной минуте. Юлия Савичева открывает новый музыкальный час. Сразу после выпуска прозвучит песня «Если в сердце живет любовь».
0: Прямо сейчас

0: между прочим, можно присылать в акцию «Лето с сюрпризом» на «Радиодача». Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. А мы за самые интересные, необычные, креативные снимки будем дарить от «Радиодачи» шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и приятного понедельника. Проводим его в компании «Радиодача» под музыку. Скоро послушаем хиты Дмитрия Колдуна, Алены Апиной и Аллы Рид. Мария Федорова с вами. Всем летний привет.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Врегинос». Только в июле. Новый «Хавейл Врегинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Врегинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
9: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Регинос по адресу Зеленый лог, 53.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: настроение, зарядиться энергией, особенно по понедельникам, ведь день непростой, все мы знаем, работы много обычно, и вот она, музыка-помощница. После Дмитрия Колдуна будем слушать хиты Анжелики Варум и группы «Браво», и от вас ждем музыкальные пожелания в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер для заявок 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные сообщения и закрепляйте сказанное своей любимой песней. Она и прозвучит на радиодаче в финале часа. Отличного дня вам!
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас Магнитогорск.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
15: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Понедельник, время не для сна, знаем точно. Сегодня все в работе, все в делах. И музыка радиодачи, конечно же, рядом с вами, поднимает настроение, заряжает. В скором времени обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Собственно, как и обещали, а чуть раньше послушаем Сергея Лазарева и группу «Гости из будущего». Приятного лета вам!
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я из города Чехрезка. Хочу поздравить с днем рождения любимого дядю Володю, своего отчима. Пусть у него все будет хорошо и классно. Пусть вся его жизнь складывается так, как он желает. И успехов ему в работе и постройке дома. Хочу заказать песню Григория Лепса. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Правительство Москвы ежегодно представляет городские культурные проекты на международной арене через выставки, форумы, бизнес-миссии, гастроли, кинофестивали, книжные ярмарки, недели моды и конференции разработчиков видеоигр. География сотрудничества, как рассказала заммэр Наталья Сергунина, охватывает десятки стран от Китая, Бразилии, Индии до Турции, Малайзии и ЮАР. На базе этого опыта в столице запущена новая программа «Культурный экспорт Москвы». Ее цель – укрепление экспортного потенциала, креативной экономики города и популяризация российской культуры за рубежом. Первые мероприятия уже прошли с 15 по 19 июля. Эксперты из Китая, Колумбии, Мексики и других государств посетили ведущие московские театры и музеи, приняли участие в деловых встречах и обсудили совместные выставки, гастроли и потенциальные контракты. Средний возраст рождения первенца в России приблизился к 30 годам. Такую статистику в беседе с РИА Новости привел академик РАН Геннадий Онищенко. Для сравнения, в европейских странах этот показатель выше – 34 года. По словам эксперта, тенденция связана с изменением жизненных приоритетов. Современные женщины все чаще откладывают материнство до тех пор, пока не получат образование, не утвердятся в профессии, не достигнут финансовой стабильности. Только после этого, как отмечается, они принимают решение о рождении ребенка. Коммунальные службы столицы продолжают масштабную подготовку к зиме. Все работы планируется завершить до 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы. Всего предстоит подготовить свыше 70 тысяч объектов, включая более 30 тысяч жилых домов, районы и квартальные тепловые станции, а также малые котельные. Плановые работы пройдут на водопроводных, электрических и канализационных сетях. Особое внимание уделяют гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это один из ключевых этапов подготовки. Параллельно для инженерных, коммунальных и управляющих компаний проводят тренировки по действиям в осенне-зимний период. Этот выпуск завершен. Таисия Повали с песней «Пусть повезет вам в любви» прозвучит далее в начале нового часа.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Кстати, это в телефоне зависло. Кстати, по статистике, 8 часов в день тратят россияне в среднем на медиаконтент. А для кого-то счастье облететь весь мир. Как раз сейчас этим занимается бразильский финансист, и он счастлив. И мы тоже наслаждаемся этой жизнью в компании «Радио Дача», слушаем отличную музыку. А далее нас ждут великолепные пластинки группы «Блестящие», группы «Нана» и «Кати Лель». Оставайтесь с нами. Всем приятного понедельника желаю.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginus по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
12: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
15: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
16: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске – 2066.

0: Радиодача с 20-летием. Отмечать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И пригласим всех наших друзей, любимых артистов. Среди них и Стас Михайлов будет, и группа «Комбинация», Ольга Зарубина, и группа «Корни», и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты обещаем вам далее в эфире. Радиодача будем слушать Леонида Агутина, группа «Веселый». «Веселые ребята» и Наташу Королеву уже в самое ближайшее время.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити-сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити-сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: тебя.
1: Между прочим, для кого-то летний дождь — это погода души, когда можно вдыхать свежий летний воздух, пройтись по лужам, даже может пробежаться, как в детстве. И самое главное, никуда не спешить. Всем релакса, радиоудачи с вами. Этим летним днем после Леонида Агутина будем слушать Юлию Михальчик. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Оставайтесь с нами.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
4: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
7: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вероника, я из города Москва. Хочу поздравить свою бабушку Машу с днем рождения, пожелать ей счастья, здоровья и всего-всего самого-самого хорошего. Прошу для нее поставить песню «С днем рождения».

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 24 июля. Напомню, на последнем заседании 19 июня регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Сейчас показатель составляет 14,25% годовых. В пресс-релизе по итогам июньского заседания по ключевой ставке Банк России подчеркнул, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Поэтому может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии. Каждый четвертый россиянин никогда не обращался к психологу и не планирует этого делать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос. Основные причины – уверенность в собственных силах и недоверие к эффективности консультаций. Еще 13% не готовы обсуждать лично, а 7% не знают, как выбрать специалиста. Между тем, регулярно посещают психолога 14% респондентов, еще почти столько же проходили терапию раньше и были на нескольких сессиях. 23% хотели бы начать, но откладывают. Для некоторых главным барьером стала стоимость. 52% готовы платить не более 5000 рублей за прием, а 10% не готовы платить вовсе. Основной источник стресса – работа, затем финансы, одиночество и отношения с близкими. Также в список вошли здоровье, мировые новости и неопределенность будущего. В России продолжает расти выпуск отечественной обуви. В 2025 году объем произведенной продукции оказался на 22% выше, чем в 2021. Такие данные приводятся в государственном докладе Роспотребнадзора. При этом, как отмечает ведомство, реализация обувных товаров в 2025 году снизилась на 11% по сравнению с 2024 годом. Этот выпуск завершен. Следующий выпуск новостей через час. А в начале нового музыкального часа прозвучит песня Дмитрия Маликова «С чистого листа». Всем отличного продолжения дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: компании «Радио Дача». Понедельник потихоньку тает, скоро наступит долгожданный вечер. В общем, ждем, не дождемся, если честно. И ждем от вас понедельничные поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент». Звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте пожелания, приветы, поднимайте настроение своим коллегам, родным. И не забудьте песни любимые тоже заказывать. Одна из заявок прозвучит уже в финале этого часа на «Радио Дача». А прежде насладимся хитами группы «Фабрика», группы «Любэм» и «Ани Лорак».
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Врегинос». Только в июле. Новый «Хавейл Врегинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Врегинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АО «Тэбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог, 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый лог, 53.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: иностранцев. Кстати, в Париже матрешку почему-то называют бабушкой или мамушкой. Вот такая интересная штука получается. У нас получается прекрасная штука на радиодаче музыкальная. В скором времени послушаем отличные хиты группы «Пропаганда» Алены Апиной и Сергея Ростова. Оставайтесь с нами. Отличного всем настроения.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
5: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+.
13: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Как говорится, следы лучше вообще не оставлять, чем запутывать. Все равно потом найдут со временем. Свой след в эфире радиодачи оставила группа «Пропаганда». Далее будем слушать Хабиба и Иванушек Интернешнл. И заявку обещанную исполним в рубрике «Удачный момент». Кому-то точно поднимем настроение. Всем отличного наступающего вечера. Желаю. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Передаю привет всем родным и друзьям и прошу поставить песню «Шаман, ты моя». Привет из Ростова-на-Дону от Елены. Спасибо, радио «Дача». И всем хорошей, удачной недели.

0: 6 часов вечера. С вами Радио Дача.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. По данным госавтоинспекции, которые приводит издание «Коммерсант», за январь-июнь текущего года в России зарегистрировано около 3000 аварий с участием велосипедистов, в которых пострадали люди. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате погибли 123 человека, еще более 2000 получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее количество таких ДТП отмечено в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Красноярской областях. Параллельно зафиксирован рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности. Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гидроскутерах. Число подобных происшествий увеличилось на 32%. Кроме того, на 9% выросло количество ДТП с участием автобусов. Эксперты связывают динамику с сезонным увеличением числа пользователей микромобильного транспорта и недостаточно развитой инфраструктуры для безопасного движения. Многие россияне до сих пор избегают визитов к психологу из-за укоренившихся убеждений и финансовых барьеров. Как пишет газета.ру, на постсоветском пространстве по-прежнему сильна установка, совсем нужно справляться самому. Обращение за помощью нередко воспринимается как слабость, что вызывает внутренний стыд. Главным источником стресса для россиян остается работа, а о высокой нагрузке и выгорании сообщили 26% участников исследования. На втором месте финансовая ситуация, далее идут одиночество и отношения с близкими. Также среди причин оказались проблемы со здоровьем, новости и события в мире и неопределенность будущего. Лето в эфире «Радио Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий снимок и написать, почему выбрали именно это фото для участия. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас –

0: Русский герой Стас Пьеха на радиодаче. Кстати, что касается летней романтики, то согласно опросу, самое прекрасное — это летние закаты и вечера, ужин на веранде и романтические путешествия. Вот что в тройке лидеров. Я бы сюда добавила еще фруктово-ягодные салаты, катамараны и отпуск. Вот что может быть романтичнее? Ты и отпуск. Мне кажется, больше ничего и не нужно, разве что музыку радиодача. Вернемся к ней в ближайшее время. С удовольствием послушаем Наталью Подольскую, группу «Руки вверх» и Зару уже совсем скоро.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос».
9: Только в июле.
8: Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
10: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор «АОТ Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
13: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
14: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
15: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
16: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: принять участие в акции «Лето с сюрпризом», конечно же. Для начала зайдите на сайт radiodacha.ru, зарегистрируйтесь, приложите к анкете свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. Всем тем, кто, чьи фотографии окажутся мегаинтересными, мы вручим от «Радиодачи» классные подарки для удачного отдыха и заветную путевку в финал, где 28 августа определятся те самые счастливчики, которые отправятся в туристическое путешествие на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. И вы вдохновляйтесь и участвуете в акции «Лето с сюрпризом». Подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет удачи вам!
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Белые медведи на льду!
1: Белые медведи на льду!
2: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача» прозвучит песня по заявке от слушателей, все будут счастливы. Перед этим насладимся классными хитами «Жасмин» и группы «Чай вдвоем» и продолжим встречать вечер понедельника на радио «Дача». Будем вместе!
1: «Дачные объявления». Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Георгий. Я звоню вам из Новгородской области. Хочу всем пожелать отличного дня и вечера. Всем только отличной рабочей недели, чтобы она у вас прошла легко и продуктивно. Всем, кто сейчас в пробке стоит, большой привет. Делайте все под музыку «Радио Дача» и отличного вам настроения. В подарок для всех хочу заказать песню Татьяны Овсиенко «Наташка». Большое спасибо. «Радио Дача».

0: Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Средний возраст рождения первенца в России приблизился к 30 годам. Такую статистику привел академик РАН Геннадий Онищенко. Для сравнения, в европейских странах этот показатель выше 34 лет. По словам эксперта, тенденция связана с изменением жизненных приоритетов. Современные женщины все чаще откладывают материнство до тех пор, пока не получат образование, не утвердятся в профессии, не достигнут финансовой стабильности. Только после этого, как отмечается, они принимают решение о рождении ребенка. Российские торговые центры за 7 лет потеряли почти 30% посетителей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на подсчет аналитиков. Средняя посещаемость российских торговых центров по итогам 28 недель текущего года составила 356 человек в день на 1000 квадратных метров арендуемой площади. За аналогичный период 2019 года посещаемость составляла почти 500 посетителей. Снижение трафика происходит на фоне устойчивого роста доли онлайн-торговли. Эксперты связывают тренд с изменением потребительских привычек и активным развитием электронной коммерции. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. На солнце сегодня и завтра возможны вспышки предпоследнего класса мощности М, но в целом солнечная активность в эти дни будет низкой, указали ученые. При этом вспышки могут сопровождаться выбросом плазмы, что при достижении Земли может провоцировать на планете магнитные бури. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире «Радио Дача» открывает певица Слава.
0: Прямо сейчас

0: еще один город, друзья, вошел в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России». 10-й город – это Тверь. Собственно, всех жителей поздравляем с таким грандиозным событием. Теперь будем по маршруту путешествовать и заглядывать к вам на огонек. А к нам на огонек в эфир радиодачи вот-вот нагрянут Анна Семенович, группа «Вирус» и Николай Басков. Всем приятного понедельника желаю и хорошего настроения.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Врегинос». Только в июле. Новый «Хавейл Врегинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Врегинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АО «Тэбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
9: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066. 66.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Анна Семенович.

0: октября в Лайф-арене в Москве. Разумеется, праздновать наше 20-летие будут и другие звезды радиодачи, наши большие друзья. Насладимся яркими выступлениями Николая Баскова, Шамана, Михаила Шафутинского, Юлианы Карауловой, Кая Метова и еще более 20 артистов. Это будет грандиозное шоу, которое точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И яркими хитами наслаждайтесь. Далее в эфире «Радио Дача» уже очень скоро будем слушать группу «Чили», Леонида Агутина и Валерия Сюткина.
1: Реклама.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
12: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
13: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
14: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон «Роденшток». 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Такую, да? Нас же охлаждает любимая музыка «Радио Дача». Скоро будем слушать Таисию Повали. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами и всем приятного вечера.
1: Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Добрый вечер, радио «Удача». Меня зовут Журавлева Татьяна Владимировна. И мое поздравление летит в село Татаринцево. Сегодня мы отмечаем день рождения у очень замечательного человека. У Ольги Ивановны Якушиной. Ольга Ивановна Якушина, наша дорогая дама сердца, к моему поздравлению присоединяются все твои родственники. Семья Казиных, Жоховых, Якушиных, Псариковых, Журавлевых. Мы тебя очень любим, дорогая ты наша дамочка. Ольга Ивановна, от всей души мы тебя поздравляем с этой хорошей, замечательной датой и желаем тебе здоровья сибирского и долголетия кавказского. И поставьте, пожалуйста, для нее песню «Братья Гаязовы. С днем рождения». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Михаил Мишустин анонсировал создание новой особой экономической зоны в Хакасии. Резидентами станут 5 компаний, которые займутся переработкой алюминия. Ожидается, что будет создано около 900 новых рабочих мест. Кроме того, правительство поддержало расширение особой экономической зоны «Зеленая долина» в Татарстане. На новом участке в Нижнекамском районе планируется реализовать 8 проектов в сферах биотехнологий, нефтехимии и глубокой переработки сырья. Объем инвестиций составит почти 300 миллиардов рублей, а число новых рабочих мест около 2000. Правительство направит Белгородской области около 5,5 миллиардов рублей на приобретение, установку и подключение десятков котельных к сетям теплоснабжения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании. Глава Кабмина подчеркнул, что приграничные районы находятся в сложных условиях, и задача государства – обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры, особенно топливно-энергетического и ЖКХ-комплексов. Средства пойдут на то, чтобы в жилых домах, детских садах, больницах и других социальных учреждениях были свет, вода и тепло. Михаил Мишустин также отметил важность создания условий для восстановления дальнейшего развития этих территорий, чтобы люди могли двигаться вперед, несмотря на текущие трудности. Россияне все чаще жалуются на аллергические реакции, связанные с работой кондиционеров. Как передает газета «Ру», речь идет о симптомах ринита, конъюнктивита и даже бронхиальной астмы, которые могут развиться при использовании охлаждающих устройств. Сам по себе кондиционер аллергеном не является, угрозу создают загрязнения, которые скапливаются внутри системы. Пыль, бактерии, плесень и грибки. При постоянной работе и редкой чистке оборудования в таких условиях активно размножаются пылевые клещи, которые способны вызывать бытовую аллергию круглый год. Специалисты рекомендуют регулярно обслуживать кондиционеры. Этот выпуск завершен. Следующий через час открывает новый музыкальный час. В эфире «Радио Удача» певица Анастасия. Сразу после выпуска прозвучит песня «Царица». Прямо сейчас.

0: природы сутки напролет целуются, как говорится, с грядками, потому что дачный сезон продолжается, и мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также могут узнать полезные лайфхаки и дачные советы, категория 16+. И музыка любимая не только по телевизору, но и в приемнике, разумеется, круглосуточно на радиодаче для вас лучшие отечественные хиты. И в ближайшие минуты насладимся композициями Андрея Державина, Никиты Марии Зайцевой, диджея Фурса и Валерии. Приятного вечера вам.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос». Только в июле. Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор «АОРТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Когда сходит снег, на поверхности газонов становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».

0: Для этого нужно позвонить в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставить какой-нибудь душевный привет, комплимент или поздравление, или признание. И закрепить сказанное своей любимой композицией. Обещаем поставить ее в эфир уже в финале этого часа. А в ближайшие минуты насладимся классными хитами Юрия Антонова, Зайнаб Махаевой и Марины Хлебниковой. Вот такой чудесный музыкальный вечер у нас. Всем хорошего настроения желаю.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginus по адресу Зеленый Лог, 53.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах «Ситна» торт песочный «Наполеон домашний» всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. «Ситна» – свое, родное, свежее.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Ведьмак ведет нас в новый час на радио «Дача», и там вас ждет Иван Никитин. Мое же время в эфире вышло. Машу вам рукой, прощаюсь до завтра. Напоследок непременно исполню музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю классную песню группы «Фабрика». Меня зовут Мария Федорова. Всем классного летнего понедельника желаю и шикарного настроения. До завтра.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей, я из Москвы. Хочу передать привет жене, детям, Маше и Ване. Хочу им пожелать крепкого здоровья, счастья и подарить песню «Алексей Кузьмин». Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. На прошедших выходных более 5000 участников музыкального фестиваля на ВДНХ посетили павильон московской медицины. Как рассказала замэр Анастасия Ракова, там можно было за 15 минут пройти экспресс-диагностику организма из московского чекапа. Она включала в себя биоимпедансный анализ состава тела, оценку образа жизни, уровня активности и питания. Участники получили персональные рекомендации по улучшению показателей своего здоровья. Формат оказался востребованным, поэтому вскоре на бульварах столицы появятся аналогичные павильоны. Здоровья. А для всех горожан московский чекап всегда доступен в смартфоне в приложении «Емиас.Инфо». Правительство направит в Белгородской области около 5,5 миллиардов рублей на приобретение, установку и подключение десятков котельных к сетям теплоснабжения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, подчеркнув, что приграничные регионы находятся в сложных условиях, и задача государства обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры, особенно топливно-энергетического и ЖКХ комплексов. Средства пойдут на то, чтобы в жилых домах, детских садах, больницах и других соцучреждениях были свет, вода и тепло. Еще отмечено важное создание условий для восстановления и дальнейшего развития этих территорий. Правительство Москвы ежегодно представляет городские культурные проекты на международной арене через выставки, форумы, бизнес-миссии, гастроли, кинофестивали, а также недели моды, конференции разработчиков видеоигр. География сотрудничества, как рассказала замэр Наталья Сергунина, охватывает десятки стран от Китая, Бразилии, Индии до Турции, Малайзии и ЮАР. На базе этого опыта в столице запущена новая программа «Культурный экспорт Москвы». Ее цель – укрепление экспортного потенциала, креативной экономики города и популяризация российской культуры за рубежом. Например, с 15 по 19 июля эксперты из Китая, Колумбии и других государств посетили ведущие московские театры и музеи и обсудили совместные выставки, гастроли и потенциальные контракты. Это все новости на сегодня. Далее в эфире группа «Градусы», песня «Режиссер».
0: Прямо сейчас.

0: Великолепный романтичный дуэт Андрей Бандера и Рада Рай на Радио Дача. Аллегорию поддерживаю. Просыпаться надо не только весной, но и летом, чтобы не проспать самое благодатное время для прогулок. Да, с одной стороны, у природы нет плохой погоды, но с другой стороны, июнь, июль и август всегда вне конкуренции среди других сезонов в году. Ну, правда же? Всем привет! С этой минуты в студии радиодачи Иван Никитин. Отдохнувший, бодрый. Говорю всем добрый вечер, друзья. Спасибо Марии Федоровой. Как всегда, слушать ее одно удовольствие. Давайте продолжим.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в июле. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066. Радио «Дача».

0: Только я порассуждал на тему хорошей летней погоды, и на тебе нотки дождя. Хочется надеяться, что они останутся только в песне, не больше и не меньше. Вот и давайте лучше о хорошей новости. Поговорим о главном событии этого лета. В эфир радиодачи возвращается акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем свой небольшой рассказ об этой истории и своих невероятных впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Реклама. В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: удача. Именно такими примерами и гордимся. Семьянин, классный, надежный, умный, красивый и еще много-много чего еще. Причем лучше и лучше с каждым днем, что уж тут скрывать. Не секрет, чем больше мы хвалим и поддерживаем друг друга, тем лучше наши половинки. Поэтому вооружаемся комплиментами и дарим их безвозмездно. Как говорила сова в мультфильме про Винни-Пуха. Можно даже позвонить в рубрику «Удачный момент», а мы с удовольствием поддержим. Далее послушаем певицу Алсу и что я говорил. Дальше, конечно же, рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Кулинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я из города Твери. Хочу передать привет городу Твери, сотому отделению почтовой связи, своей маме Ире. И пожелать, чтобы было хорошее лето. И для всех ставлю песню Екатерина Голицына. Спасибо, Радио «Дача».

0: Именно так сейчас и заставил меня сделать хит Артура Пирожкова, а потом думаешь, так понедельник же, какие танцы, день должен быть тяжелым, непременно неподъемным день. Но штука в том, что хорошо там, где есть радиодача. Давайте прямо сейчас узнаем о погоде, а потом вновь вернемся к позитивной музыке радиодача.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

Пусть говорят, что женской дружбы не бывает. Пускай болтают, но я-то знаю. Наталья Подольская и Регина Тодоренко на радио «Дача». Да, друзья, хитов бесконечное количество, но многие из них мы скоро услышим не только в эфире, но и в живом исполнении. И хорошая новость, на этом только начинается. Близится долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». В этом году радио «Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Михаила Шуфутинского, группу «Комбинация», а группу «Нана» и еще более 20 артистов. Будьте с нами на грандиозном шоу. Все подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: Вот если вы давно искали лучший хит, чтобы передать дружеский привет от всей своей компании, то вот же он, друзья. Берите, записывайте и используйте по прямому назначению. Напомню, гласит рубрика «Удачный момент» в конце каждого часа, а мы с вами с удовольствием желаем или принимаем приветы и поздравления. Но сначала давайте послушаем хит группы «Браво» и Ярослава Сумишевского.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Плюс ему на суточно.ру. 6+. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Анатолий, я из города Кузнец. Я хочу передать песню своему лучшему другу Мише.

мука. Но, думаю, в любовных переживаниях всем нам подобное знакомо. А кто-то потом переводит душераздирающие тексты в стихи, а из стихов могут получаться песни и громкие хиты даже. Вот даже до сих пор вспоминаю свой блокнотик, который где-то у меня лежит, начиная, наверное, лет с 18. Да, друзья? И писались песни и писались стихи. Не знаю, где все еще сейчас лежит. Даже интересно стало почитать. Группа «Дискотека Авария» только что звучала на радио «Дача». Дальше послушаем певицу Нюшу, Хабиба и дуэт Виктора Рыбина Натальи Синчуковой. Вот так вот, друзья, примерно такой музыкальный набор. Встречаем новый час, ну и, конечно же, остаемся на любимой волне.

так обидеть тебя.

Ани Лорак на радио «Дача». Вообще космос принято считать открытым, бескрайним, но максимально неизученным. Вот этим точно, с этим точно нельзя не согласиться. Но все в наших руках. И, конечно, удивительно, насколько быстро развиваются технологии. Например, раньше думали, как доставить на Луну человека, а теперь в этом даже нет необходимости. Все можно сделать удаленно, управляя луноходами с Земли. Такой качественной связи может даже позавидовать, наверное, любой сотовый оператор. Особенно, когда мы с вами далеко, за много километров от города, отдыхаем на даче. Ну, продолжим наш отдых. Далее послушаем группу «Високосный год», Аллу Рид и Инну Маликову в компании с группой «Новые самоцветы».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: Летаем дальше на воздушном лайнере под названием «Радиодача». Временами опускаемся на землю, но только для того, чтобы взять новый разбег для продолжения полета. Романтично, красиво и по-летнему звучит хит певицы Максим. Далее также красиво продолжит звучать хит группы Иванушки Интернешнл, проекта «Витинс». Ну и, конечно же, перейдем к рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По

0: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, в Курской области. Хочу поздравить жену с днем рождения и заказать ей песню «Братьев Газетов». Жену зовут Людмила. Люда, желаю тебе здоровья и счастья, люблю тебя. Спасибо, радио «Дача».

Тайну ни в коем случае не будем ставить на паузу. Жизнь прекрасна и должна продолжаться. А сложности и трудности иногда бывают у всех. Полина Гагарина прямо сейчас в нашем эфире. И если бы не эти временами грустные моменты, то как бы мы еще с вами познали на контрасте счастье и радость? Ну, дальше, друзья, будем веселиться с вами. А что еще делать? Да, друзья, веселиться, я не оговорился, несмотря на то, что понедельник. Я не потерялся в пространстве, не переживайте. Далее послушаем хит группы «Рефлекс», группу «Фабрика» и Андрея Державина. Оставайтесь с нами, это «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Тамара Кутидзе на Радио Дача. Да, друзья, будьте в компании Радио Дача подольше, и одиночество вам точно не грозит. Мы с вами давно знаем, в любой непонятной ситуации делаем любимое радио погромче, и все, друзья. Но, конечно, с соблюдением режима тишины. Безусловно, разумеется. А вот, кстати говоря, еще один рецепт, как избавиться от одиночества. В эфир Радио Дача возвращается легендарная, масштабная, всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыгрываем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским путешествием из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Кстати говоря, заходите, интересно посмотреть и почитать. Да, друзья, вдохновляйтесь и берите на заметку вместе с нами. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию, будем рады видеть именно ваше фото и с удовольствием прочтем именно вашу историю. Да еще и призы обязательно подарим. Все подробности на сайте radiodacha.ru.

0: Бесконечно летний хит в исполнении Араша и Анны Семенович. Да, друзья, невероятно хорошо звучит по-летнему. Даже стало жарко в студии радиодачи. Езжайте и на речку, и на море, и на дачу. Главное, чтобы вам было хорошо. И самое главное, друзья, берите с собой в компанию, конечно же, радиодача. Так, далее послушаем Валерия Леонтьева, Кристину Арбакайте и, конечно же, исполним заявку одного из вас в рубрике «Удачный момент». С вами в студии Иван Никитин. Продолжаем веселиться дальше.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дамы и господа. С уважением, Камшихи, Женя, район Боровск. Передаю привет Валдис, Аркадьевичу, Владу, Яне, Андрюшке. И давайте послушаем песню

Айова, в эфире радио «Дача» с песней «Маршрутка». Знакомство с девушкой вживую теперь большая редкость. Романтика все больше в сети, а там сложно понять, кем человек является на самом деле и он ли вам вообще пишет. Мне на днях рассказали, что сейчас люди даже сообщения для знакомств или поздравления для родных и друзей формулируют с помощью искусственного интеллекта. Совершенно неприемлемо, по нашему мнению. Поэтому мы за живое общение, и в финале каждого часа существует рубрика «Удачный момент», как раз-таки для ваших приветов и поздравлений. Звоните по номеру в Москве 84959952555 и дарите родным эмоции, а также любимые песни. Очень скоро продолжим радовать вас шикарным плейлистом. Впереди, через несколько мгновений, группа Hi-Fi, Сергей Ростов и Юта.

свой последний танец Лионель Месси продемонстрировал нам вчера в финале чемпионата мира по футболу. И те, кто это смотрел, думаю, со мной согласятся, что в целом со стороны аргентинцев это были довольно грязные пляски, и даже не хочется долго об этом говорить. Мундиаль закончен, кстати говоря, на радость всем, кто устал от ночных криков болельщиков. Чего устать невозможно, так это от хорошей музыки, ее в достатке здесь в эфире радио «Дача». Через пару минут обязательно продолжу вас радовать вашими любимыми песнями. Очень скоро услышим Льва Лещенко, Раду Рай и Алену Апину. Оставайтесь неподалеку.

0: Нам группа Ума Турман. Возникает вопрос, а за городом что? Вы видели? Я просто еще, увы, не выбирался. Прошу предупредить, если вдруг там время как-то иначе течет и стартовал иной сезон, буду сильно благодарен. А я вам взамен чего-нибудь хитового еще поставлю под занавес этого часа. Непременно, благо, выбор на радиодаче хитов велик. И в ближайшее время мы с вами послушаем группу «Блестящие». Оставайтесь рядышком, далеко не убегайте.
1: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиан

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Комарова Надежда Александровна из Астрахани. Хочу передать привет своему сыну Алексею. Пожелать ему здоровья, долгих лет жизни. И заказать песню Боярского. Спасибо, дорогой радио «Дача».
4: Можно об этом сказать очень просто.

извращенной, а порой бывает и вполне положительной и позитивной. Например, пропаганда здорового образа жизни или группа, которую послушали с вами только что. Общая картина и контекст всегда важны. Помните об этом. О картине нашего музыкального будущего в эфире «Радио Дача» расскажу прямо сейчас. Очень скоро услышим Мурата Насырова, Ольгу Бузову и Артура Пирожкова. Всем желаю легкой ночи, если вы трудитесь, и, конечно же, не скорого рассвета, если находитесь в компании друзей или второй половины.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

скомканный и помятый мир на листе бумаги в тексте этой песни Полины Гагариной. Скажете, трудно представить, непонятный образ вовсе нет. Это, видимо, про контурные карты или целый атлас. Ночные флешбеки из школьных времен чего-то меня атаковали, а вместе с ними и мечты о долгих летних каникулах. Но если у вас так же, как и у меня, до них еще далековато, то предлагаю зарядиться энергией и силами от самых хитовых песен в исполнении ваших любимых артистов. Через несколько минут в эфире «Радио Удача» услышим Диму Билана, Никиту и Андрея Губина. Звук пос...

0: Дима Билан, песня про белые розы, так она называется. Я, кстати говоря, поделюсь опытом. Один из любителей тех, кто придерживается минималистичного стиля в обустройстве собственного жилища, но мне напомнили на днях, что вообще-то домашние растения полезно, хорошо влияют на ваше здоровье и энергетическую атмосферу в доме в целом. А если вы хотите, чтобы все ваши и тюльпаны, и розы чувствовали на вашем участке себя хорошо, то слушайте в эфире «Радио Удача» рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Чтобы и на вашем дачном участке все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кулинация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Добрый день, радио «Дача». Я звоню в город Курск. Меня зовут Людмила. Сегодня у моей свахи, Ольги, юбилей. Послать ей песенку «Золотое кольцо». Я желаю счастья, здоровья и любви. И всего доброго.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.